0: пока все военнослужащие прибывают по собственной инициативе. На пресс-конференции с министром обороны Литвы Робертасом Коунасом он также заявил, что Литва выполняет свои обязательства. Учения показков, которые можно было бы скрыть от наблюдения. Наши ресурсы будут и дальше увеличиваться к концу 2027 года. По его словам, когда на место прибыли сотрудники полиции Аникшей, агрессивный 75-летний мужчина не подчинился защите государственных данных от кибератаки. Также планируется установить, почему общественность не была немедленно проинформирована о краже данных и кто принял решение не уведомлять пострадавших лиц. Кражу данных расследует Генеральная прокуратура. Незаконно было похищено более 600 тысяч записей реестра недвижимого имущества. Пока решается вопрос о сносе дома Москвы в Вильнюсе, становится известно, что российские дипломаты различными способами пытались спасти этот кремлевский проект, однако им мешали растущие долги. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ЛРТ. В них также содержится предложение дипломатов Кремля о различных способах оказания давления на Литву, говорит журналист Мингус Аушра.
1: Я так понимаю, что, может быть, впервые, да, вообще вся история, получается, этого дома Москвы сейчас изложена, да? Вам какие-то хорошие документы в руки попали?
2: Ну, как история? Может, вот история с 20-21 года, потому что история дома Москвы в Вильнюсе началась в 2005-2006 году, так и она еще не закончилась, да? Она еще продолжается. Но то, что эти переписки, которые мы имеем, которые вот с УССРП и к нам попали, и то, что мы видели, читали, просто знаем, что в 20-21 году, когда официально Москва говорила, что Литва тут делает антироссийские акции, что вот там такой сарказм у них и все такое, но что за закрытыми дверями происходило все-таки много стресса, что они решали, как спасти эту ситуацию, да, что им это важно было не отпустить, потому что суд должен был точку положить в 22-м году истории дома Москвы. И вот там стратегии тогда были, они там встречались, и Министерство иностранных дел, и государство Москвы, да, все-таки не встречались, и они говорили про то, что вот как вот тут обойти вот эту ситуацию, потому что ну вот очень-очень нужно, что дом Москвы в Вильнюсе стоял, что это очень такой культурный бизнес, центр, и все тут сейчас будет вот так вот надо. Это вот стратегический объект, да, все-таки. Yeah. Ну и вот эти анализы, документы так и показали, да, что вот они вот сперва говорили, ну, потому что большая проблема была деньги. Потому что тот директор тут в Вильнюсе, дома Москвы, ну, переписки показывают, что он с своего кармана как-то все платил, да, адвокатам за, потому что, может, не получал финансирование из Москвы, и что ему закончились деньги, и тогда начали расти задолжения. Вот, и он говорил, все, я больше не могу, нужны деньги. А знаете, суды, они стоят, адвокаты стоят. И Москва говорила, не-не, просто еще надо деньги находить, надо не прекращать, надо нам все делать до последнего момента, а если не получится Литве, тогда надо обращаться к международной институции и говорить, что вот Литва что-то вот плохо делает. Это вот когда первая стратегия была. Второй объект или момент, второй момент был, что очень-очень большим барьером было это мнение Департамента безопасности литовского, что вот это дом, что это объект безопасности Литве, да, и вот и все суды как-то вот обращали очень большое внимание на это. Mm-hmm. Так вот, одна степень была, или вторая степень была, вот как обойти это, да, mm-hmm. И вот что документы и переписки показывают, что они придумали, что может надо было бы изменять название этого дома Москвы, mm-hmm. функцию этого дома Москвы, и тогда надо было бы все бы началось сначала, и тогда опять суды бы сначала, mm-hmm. может, появился бы новый объект, как
1: там,
2: будто.
1: Там это как раз было связано с национальными меньшинствами, как будто, да?
2: Как будто
1: там,
2: да.
1: Хотели поменять на название, которое содержало бы, что это дом национальных меньшинств,
2: ну,
1: что-то такое.
2: Что-то такое, я сейчас уже не помню, потому что там очень много этих документов было, что-то там за название было. Да.

0: И тогда еще третья степень была все-таки как-то уговорить Литву, уговорить Вильнюса, делать дипломатическое давление, чтобы амбассада России тут в Вильнюсе помогла бы, вот амбассадор тогда был Удальцов, чтобы он тоже вот делал вот какие-то, ходил и все-таки это давление делал, и вот они бы там переписывались, что вот давление тоже надо делать на литовским интересам в России. Так это вот как-то вопрос появился, какие-то там интересы были. Ну и тогда уже, когда я говорил о бывшем директоре администрации Вильнюса, так он говорил, что, может, это интересы был дом в Вильнюсе в Москве, да, который проект так и не появился, да, но вот оказывается, что там потом появились какие-то бизнесмены из Калининграда, которые там вот говорили, что они тут помогут Вильнюс этот построить, этот дом в Вильнюсе в Москве, да, ну вот происходило. И вот что вот мне интересно показалось, вот самое интересное, что вот я читаю переписки, да, там 20-21 года, что надо, как надо делать. И вот тогда, когда говоришь с людьми, которые тогда работали тут в Вильнюсе, Литве, и с бывшим начальником ВСД, и вот с Павелом Подерскисом, директором администрации, они говорят, да, так и происходило. Вот все-таки были, вот как-то пытались они вот уговаривать вот что-то, вот обещания, да, какие-то обещания тут было, но все-таки вот что вот бывшая глава ВСД, что вот он отметил, что все-таки они как-то пытались использовать литовскую судебную систему, и вот это им самый важный инструмент в этой проблеме был, но все-таки денег так и не появилось почему-то, и тогда, когда они отказались, что, ну, вот правительство Москвы, когда отказалось искать этих денег, бывший директор Дома Москвы ушел с должности, и тогда уже они не могли нового директора поставить, потому что администрация Вильнюса, мэрии, она просто голосовала против нового директора, и тогда все, тогда стоп, кнопка включилась, и они уже не успели к 22 года ноября уже сделать какие-то шаги, и тогда уже суд сказал, что все, время у вас закончилось, чтобы вы еще что-то тут могли делать, вам уже банкрот. Угу. Тогда банкрот появился, все долги, все такое, и так эта история. Вот закончилась в этом этапе, но мы еще знаем, что этап еще, другие этапы, то, что история продолжается. Да.
1: Я хотел вот о выводах все-таки из того, что тебе стало известно, как ты понимаешь, все-таки это, ну, действительно было связано с безопасностью. Это мягкая сила Дом Москвы или, как на вывеске и написано, культура, там, бизнес-центр и все такое.
0: Вот эти переписки, мне кажется, вот то и показывает, что все-таки это Дом Москвы был очень стратегически важный. Да? Это просто не только вот культурный дом, где вот тут вот меньшинство собирается, они там что-то концертик, еще что-нибудь такое делают. Но все-таки это режиму, это Кремлю все равно очень важный проект. И то, что бюрократы из министерства, то, что бюрократы из государства Москвы и других институций, что все они вошли в вопрос, и то, что вот надо как-нибудь вот все-таки делать, что проект был живой, показывает, что все-таки это немножко побольше, чем вот эти официальные слова, что это просто дом культуры. И, кстати, ну, мы видим из других стран, да, тоже Рига тоже закрыла Дом Москвы, и Баку, Азербайджане тоже закрыли Дом Москвы, но все-таки есть причины, да, почему это делается. И просто вот практика у других государств показывается, что все-таки это объект влияния.
1: И меня еще интригуют вот эти 300 тысяч документов. Там что-нибудь еще интересное осталось? Ждать каких-то еще расследований?
0: Пока что нет. Документов очень много, но все-таки мы видим, что немножко уже истории повторяется. То, что мы писали уже в прошлом году, да, тоже были там переписки всякие, что немножко, но все-таки вот есть такое повторимость, так что пока что я ничего не могу обещать, но когда мы, знаете, надо перерыв сделать, когда очень много документов читаешь, все-таки уставаешь от этих PDF-ов, да, и просто, я не знаю, я ничего не могу обещать.
1: Говорил журналист отдела расследования ЛРТ Миндуга Саушра. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер уходит в отставку с постов главы правительства и лидера партии. Он будет руководить правительством до тех пор, пока лейбористская партия не изберет нового лидера. По словам Стармера, это планируется сделать до начала парламентской сессии в сентябре. Прокуратура Запорожской области Украины сообщает, что российские силы ночью атаковали город боевыми беспилотниками. В результате атаки погибли 2 женщины, еще 7 человек получили ранения. Среди пострадавших 11-летний мальчик. Есть частично разрушенные и поврежденные жилые дома. В Сумской области в результате российского удара погибли подросток и 2 взрослых. Еще 3 членов семьи получили ранения. Военно-воздушные силы Украины сообщают, что ночью Россия выпустила по территории Украины 1 ракету и 88 беспилотников, большую часть которых удалось сбить. В то же время вице-премьер Украины сообщил, что российские беспилотники подожгли грузовое судно, направлявшееся в Украину, и убили 1 члена экипажа, гражданина Египта. По словам Алексея Кулебы, 8 моряков, включая граждан Турции и Индии, спаслись на спасательных плотах. Соединенные Штаты и Иран в ходе первого этапа переговоров в Швейцарии договорились о нескольких мерах по снижению напряженности в регионе. При посредничестве Катара и Пакистана стороны создадут прямую линию связи, которая поможет избежать инцидентов в Ормузском проливе и обеспечит безопасность коммерческого судоходства. Также достигнута договоренность о создании специального координационного механизма совместно с Ливаном для обеспечения прекращения военных операций на территории этой страны. Кроме того, Вашингтон и Тегеран утвердили план действий, согласно которому окончательное соглашение о завершении конфликта должно быть достигнуто в течение ближайших 60 дней. В ближайшее время начнутся более детальные технические переговоры. Сегодня в Литве вспоминают июньское восстание 1941 года. В преддверии 85-й годовщины события главный советник президента Йоланта Карпавичене заявила, что, несмотря на темную сторону восстания, его значение остается очень большим и выходит за рамки национальной истории. Оценку событиям июня 1941 года в Литве дает историк Альгимантас Каспаравичус.
2: Это война, которая началась 22 июня 41 года, она, по сути, была чужая война. Это столкнулись 2 соседние страны, тогдашней Литвы, Советский Союз и нацистская Германия. На мой взгляд, как это было не жалко, в этом процессе определенные литовские политические силы усмотрели для себя возможность восстановить независимость Литвы. Я еще раз посмотрел документы, послушал даже то заявление, которое было сделано 23 июня 41 года, когда личный поверенный Шкирпы Леонас Прополянис по Кауновскому радиофону прочитал объявление о восстановлении независимости и одновременно такую декларацию, где приветствовалось поход Германии на восток. Была прочитана, клятва, я бы даже сказал, что новая Литва перед чистой совестью всего мира обязуется всеми силами способствовать построению новой Европы. И это было прочитано, кстати, таким очень пламенным революционным голосом. И по спине идет такой холодок, когда ты слушаешь вот это воззвание. Подтверждается старая библейская истина, что все начинается со слов. Вот сначала было слово по Каунасскому радиофону, а уже на следующий день в Каунасе собралось временное литовское правительство. Началась эта постройка тысячелетней Литвы, тысячелетнего рейха, не знаю кого, но все-таки там были приняты очень яркие законы, особенно закон о денационализации, который явным образом дискриминировали не только евреев, но и одновременно и поляков, и русских. Потом второй шаг, я бы так сказал, уже не то, что мы не будем вот этим чужакам возвращать их собственность, мы их отделяем от основной массы народа литовского, они чужаки. Дальше закрыли национальные польские, русские и еврейские театры, которые существовали на тот момент в Каунасе и Вильнюсе. Одновременно началось устройство и финансирование так называемых литовских батальонов, охраны национального труда. Ну и, наверное, вершина под конец работы временного правительства, вот, до разгнания немцами этого временного правительства, когда 1 августа 1941 года года было принято так называемое положение для евреев. Там просто шедевр такой российской, антиеврейской исторической смеси. Одни немцы, конечно, не справились бы. Там сделаны очень

0: очень такие глубокие, я бы сказал, экскурсы в историю Литвы, и там очень очевидна связь между то, что происходит в Каунасе в июне, в начале августа 41-го, и то, что пережила Литва в раньше времена. Конечно, было еще и много других дел, которые сделало временное правительство, но я думаю, что вот это был глубоко ошибочный подход к истории и к политике, и к Второй мировой войне, так как, если исходить из обыкновенного, простого факта, что пакт Молотова-Риббентропа, он был подписан между двумя государствами, между двумя диктаторами, между двумя тоталитарными режимами, и вдруг относительно небольшая часть политической элиты тогдашней Литвы, такого правого христианского толка. Большинство вот этих людей, которые включались в фронт активистов, они исходили из партии Ляудиникой или из партии христианских демократов. По сути, это были силы, когда во время правления президента Сметоны они назывались оппозиционными силами, которые говорили, что Сметона делает все не так, они сделали бы лучше. Ну, и когда они смогли взять все в свои руки, ну, они и сделали так, как они, видимо, мечтали, предполагали. Еще и раньше они критиковали Сметону. Особенно с 33 по 39 год в Литве распространялись разные воззвание антисметоновского толка, то, что Сметона – это, по сути, президент евреев, и здесь мы должны отдать должное исторической истине, что Сметона, его режим, этот авторитарный режим такой, относительно мягкий, но все-таки он с антисемитскими выпадками не хотел сживаться, и вот даже летом 40-го года, когда пришли большевики, в Каунасской тюрьме сидел один или два человека, которые были посажены там на неделю или на две за антисемитские высказывания. Так что вот режим, он боролся так с этим явлением, как в то время позволяло, я бы сказал, общественное мнение, как в Литве, так особенно в Европе. Ну и не надо, наверное, забыть, что еще в 1934 году вот Сметоновский режим организовал грандиозный на то время и единственный в Европе антинацистский процесс против клайпедских национал-социалистов. Так что вот эта вся антисметоновская оппозиция хотела показать, какую Литву они хотят видеть и какая она должна быть. По сути, это, я бы сказал, даже философский подход, потому что вот эта полемика между так называемыми таутенниками и еще правее, которые стояли по национальному вопросу, особенно крестьянских демократов, эта полемика политическая, она проходила еще с начала 20 века, почти полвека до решения еврейского вопроса летом 41 года, к сожалению. И еще, наверное, я хотел добавить, что почему я считаю вот это глубочайшей ошибкой в литовской политической истории, это восстание 23 июня 41 года, потому что апологеты этого восстания сегодня нам и за рубежу пытаются преподнести, как бы литовцы вот этим восстанием кому-то показали, что они не по своей воле были оккупированы и аннексированы Советским Союзом летом 40-го года. Но, простите, господа, дело в том, что и в самой Литве, и в Европе, и в мире, в Соединенных Штатах, никто не сомневался, что приход Красной Армии с танками, с дивизиями в Литву не является оккупацией. Никому ничего не надо было доказывать. Еще 23 июля 40-го года госсекретарь Соединенных Штатов Саммер Воллес объявил декларацию, что не признает оккупацию. Сейчас подается вот этой стороной, что вот надо было кому-то доказывать, она не выдерживает такой элементарной критики. Мой отец покойный ушел пару лет тому назад, так он тысячу раз говорил, что когда приехали советские танки, все поняли, что все, Литва оккупирована. Так что это оправдание не выдерживает никакой критики. Она лишь показывает одно, что вот те политические силы, которые организовали это восстание, они в таком политическом и геополитическом плане были очень наивны, но о моральном плане, я бы сказал, они были такие преступно равнодушны.
1: Говорил историк Альгимантас Каспаровичус. Около 40% жителей Литвы поддержали бы предоставление суду права лишать водительского удостоверения родителей, не выплачивающих алиментов.

алименты своим детям. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного по заказу ЛРТ компании «Балтиус Теримой». Согласно опросу, 30% респондентов поддержали бы предоставление суду права лишать таких родителей разрешения на хранение оружия, а 28% выступают за лишение охотничьего билета. Представительница СОДРы Скирманте Рамошкайте заявила, что в Литве насчитывается более 30 тысяч человек, за которых при неуплате алиментов необходимую сумму временно выплачивает государство тому родителю, с которым остается ребенок. В связи с реконструкцией путепровода с сегодняшнего дня до четверга изменится движение на автомагистрали Вильнюс-Клайпеда в районе Ситкуна и возможно ограничение движения. По данным компании Виолет-УВА будет устанавливаться балки перекрытия реконструируемого путепровода. Работы будут проходить поэтапно. Первое ограничение движения ожидается уже сегодня вечером. Временно будет закрыто направление Клайпеда-Каунас, а транспорт будет перенаправляться на встречную проезжую часть. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Ветер слабый, температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла. Завтра днем будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер северных направлений 5-10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 22 до 27 градусов тепла. На Акушской косе от 19 до 21 градуса. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи. Передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартиня планета». Сейчас 16 часов 28 минут.